Et ma foutelle, Yerib, yes, c'est panache, Gumnandi, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap, la clap,